сакаш можеш с кой наш ти. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир. Фуштош ошкир.